Смысл дальше темностью, альбо свят, посвятьте до мне, есть небо для возрастунгамся, мой ксюжет, мое солнце, все тебе захочу и легче для вас рус.